Лето. Отмена работы от Джонни Федука, которая активно напоминает, что нельзя летом тратить время впустую, а нужно наслаждаться каждым мгновением этого замечательного времени года. Тем более уже 5 августа, все меньше и меньше времени остается до осени. Так что, если были какие-то планы на это лето, и они до сих пор не реализованы, то немедленно активно воплощаем их в жизнь. И, конечно же, продолжим проводить время с Европой Плюс и в компании с такими хитмейкерами, как Доминик Файк с треком «Baby Doll». Но сначала послушаем Джейд, хит «Church».

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, включаем режим «Больше хитов и больше музыки», и в ближайшие полчаса будем действовать исключительно в нем. И услышим вот чего. Дебауза, «Magnetic».

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 4 ровно.

0: Хит, который притягивает к себе все самое хорошее. Даже музыкальные стили, которые здесь намешаны. Немного хаус-музыки, щепотка фанка и приятная диско. Видимо, в Норвегии все-таки разгадали формулу идеальной музыки. Это группа The Bauza и хит Magnetic на Европе+. Продолжаем готовиться к старту этой среды. Согласитесь, что это гораздо приятнее делать в хорошей компании. И в 7 утра сегодня такую компанию составит Миша Зайцев, у которого...
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе+. Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. «Летнее У» на Европе+. Плюс. «Летнее У».
3: Европа!

прежде чем продолжим двигаться далее, хочу напомнить, что если есть еще те, кто не скачал наше новое мобильное приложение Radio Hub, то это можно сделать прямо сейчас. Ссылка для скачивания есть на нашем сайте europaplus.ru. В приложении Европа Плюс звучит в режиме 24/7. Там лежат все наши подкасты, там можно найти все наши музыкальные потоки разных стилей. Прямо оттуда можно заходить в прямую трансляцию из нашей студии и смотреть, да, что делают ведущие во время эфира. Одним словом, штука полезная, так что загружаем и пользуемся в любой момент, когда захочется. Я же пока расскажу, что услышим далее. На подходе мастер клубной скрипки, консул тренинг, хит Obsession и Bruno Mars, трек I Just Might. Не пропусти.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Да, погнали. На целых 30 минут погружаемся исключительно в музыку без лишних разговоров. А услышим вот что. Мадонну Мартина Гаррикса «Bizarre». А еще услышим Алекса Уоррена и «Fever Dream». И будут жаркие танцы. «Медуза», Генри Камомайл, «Don't Wanna Go Home». Это все не только в ближайшие полчаса на Европе+.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть утра в Москве.

0: настоящая поп-дива будет нас с утра. Это Мадонна, Мартин Гаррикс на фите Bizarre на радио номер 1 в России, 6:20 в Москве. Миша Зайцев меня зовут. Просыпаемся вместе. Впереди в нашем плейлисте Global DJs, What a Feeling. Сразу после Broken Strings, Alan Walker, Isabella Milkman и Catherine O'Ryan. Не пропускай.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+. Плюс.

Космические прятки вместе с Майей Мишель на малиновой луне. Да, на радио номер один в России, 6:35 уже в столице. Мы плавно двигаемся далее. Возможно, можно еще немножко полежать в кровати. Да, может быть. По Дэйву Макс, Kings and Queens, до этого Galaxy, Kungs и Филус Лондон. Летим в это утро вместе.

Если ты ищешь стильное утро, вот проснулся и спрашиваешь, а где же мое стильное утро? Я хочу стильное утро. Я не хочу сонливое утро. Я не хочу скучное утро. Я не хочу тихо. Я хочу стильное, классное утро. Я тебе говорю вот здесь. Вот здесь. French Montana и Max B. Ever Since You Left Me. Только что на радио номер один в России. 6.50. Уже в столице. Мы плавно двигаемся вперед. В финале этого часа Роджер Санчес, Lost и Айв и Дэвид Гетта. Тоже успеем послушать Supernova Love. Делай громче.

0: Радіо.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 утра. Павел Беседин с новостями уже здесь, Паш. Доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Миша. Доброе утро всем. МКС начали готовить к затоплению. МЦД продлят сразу до 3 областей. И наши синхронистки взяли золото на чемпионате Европы. Далее подробности. МКС начали готовить к затоплению. В 2028 году начнется снижение орбиты Международной космической станции. Этим займутся два российских корабля «Прогресс» и американский корабль «USDV». Весь процесс займет около 2 лет. Программа вывода из эксплуатации МКС уже одобрена всеми международными участниками проекта. В Роскосмосе рассказали о том, что работа станции завершится в 2030 году. Напомню, наши ученые уже вовсю готовят к запуску собственную российскую орбитальную космическую станцию. МЦД продлят сразу до 3 областей за пределами Московской области. Мэр столицы Сергей Собянин заявил о том, что в планах дотянуть московские центральные диаметры до Тульской, Владимирской, Ярославской областей. Городначальник подчеркнул, что эти планы реальны и осуществляются совместно с правительством России. Цель – обеспечить комфортные поездки как в Москву, так и в регионы с понятным расписанием и временем в пути. Собянин особо подчеркнул, что расширение географии МЦД – улучшит транспортную доступность для как минимум 10 миллионов человек. Тем временем масштабная модернизация российской инфраструктуры дошла до автовокзалов. Минтранс обновил требования к таким хабам. ТАСС пишет о том, что новые правила вступят в силу уже 1 сентября. Обязательный пункт первой помощи на автовокзале заменят обычной аптечкой. Также из перечня обязательных требований исключили наличие на автовокзале пункта общественного питания. При этом базовый набор удобств для пассажиров и персонала останется неизменным. Наши синхронистки взяли золото в Париже. Они выиграли техническую программу командных соревнований чемпионата Европы, который проходит во французской столице. Второе место заняли девушки из Испании, на 3-м месте команда Италии. Напомню, ранее наши спортсменки взяли золото за произвольную программу, а до этого наши заняли 1-е место по прыжкам в воду. В итоге наша сборная вошла в 3-ку лидеров медального зачета европейского первенства. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 81 рубль 13 копеек. Евро тоже прибавил. За него дают 93 рубля и 58 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летнее У и Миша Зайцев. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

Всем доброго, чудесного утра! Да, мы торжественно открываем первый час летнего на Европе Плюс. Меня зовут Миша Зайцев. Если вы сегодня еле встали с кровати, не переживайте, есть те, кому еще тяжелее. Например, жирафы спят в среднем всего около 2 часов в сутки. Причем короткими промежутками по несколько минут, представляете? А мы с вами после 8 часов сна все равно вот это вот продолжаем, можно 5 минут, еще 5 минут, и будильник вот это переключаем. Так что есть кому, есть кто может и нам позавидовать, скажем так. Кто нас встречает? Кто сегодня у нас в плейлисте этим чудесным утром? Рассказываю. Мизмо впереди с треком Hello, также BTS появится уже вот-вот. Swim и Body Talk. Через мгновение Алиф Арбен и Ренни Миллер делают утро громче вместе с нами.

0: кто рано встает,
1: тот к обеду прожил уже целую жизнь.
0: В летнем УУ на Европе Плюс.
1: Нет, ну есть же такое ощущение, да? Вот удалось подняться в 5 утра. И потом ты и погладил вещи, и постирал, и в квартире прибрался, и все по делам, по работе сделал, и сходил, прогулялся, и до магазина успел тоже пробежаться, и, может быть, зарядку даже какую-то сделал, и уже увиделся с тем, с кем нужно, а потом смотришь, и время 12:30, и ты такой: «Вау!» Так оказывается, вот почему люди рано встают. Потому что все дела можно успеть сделать в этот промежуток. Как будто бы в этой части дня на самом деле больше минут, чем кажется. Да, у меня есть важная информация для тебя. Есть цифры, которые тебе пригодятся, которые помогут тебе выиграть деньги. У нас сегодня в 9:30 состоится игра на повышение. Наш спонсор Озонбанк подарит тебе 10 тысяч рублей в одной из ячеек нашего денежного хранилища. И также ты сможешь тоже их опустошить, прогуляться по нашему хранилищу. Только единственный момент: если ты назовешь сумму выше указанной, то, к сожалению, все деньги потеряются. Так вот, указанную сумму я прямо сейчас назову. 4640 рублей. Именно выше этих чисел нельзя будет прыгать, нельзя будет называть сумму больше, иначе денежки не получится забрать. 4640 рублей. Запоминай, записывай. Больше хитов впереди, а Avicii — Wake Me Up сразу после Mizmo. Hello, прямо сейчас в летнем УУ на Европе+.

0: T4 Ultra Talk to You на радио номер один в России. Да, и позволь мне тоже с тобой немножко поговорить. У нас впереди есть игра, в которой я дарю подарок — беспроводные наушники. Да, она случится совсем скоро, называется Летомикс. Я там говорю факт про артиста. Если ты угадываешь, кто это, нужно будет просто дозвониться, назвать мне, о ком я говорил, и забрать подарочек. Но перед этим еще гороскоп случится с нами. Да, летим к советам звезд. И перед этим The Second Voice, Let Me Be и Chopple Ron также появится. Good Luck, Babe, в летнему на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97.

Но как же без совета вселенной? Никак, без них не обойдемся. Гороскоп в летнем на Европе Плюс прямо сейчас специально для тебя. Овны, не бойтесь ошибиться, бойтесь не попробовать. Тельцы, критика себя сегодня точно неуместна. Близнецы, может, пора подумать о смене рабочего места или сферы деятельности? Раки, не ставьте нереальные цели. Маленькие победы и так поднимут вам настроение. Львы, работайте на совесть, чтобы не было потом ее угрызений. Девы, спокойствие начнет вас раздражать. Сделайте что-нибудь для вас нетипичное. Весы, смело тяните одеяло на себя. Вы это заслужили. Скорпионы, наслаждайтесь реальностью. Она просто прекрасна. Стрельцы, если долго ходить вокруг да около, закружится голова. Стоит уже определиться. Козероги, проведите день с утверждением, что движение – это жизнь. Водолеи, займите выжидательную позицию. Скоро все само собой решится. Рыбы, звезды сулят исполнение какого-то желания. Вот что говорит вселенная. Впереди лето микс. Сразу после The Bows и Magnetic и I Love It. Успею послушать Иконопоп прямо сейчас в летнему на Европе+.

0: Если у тебя есть магнит, сможешь ли ты притянуть беспроводные наушники прямо сейчас к себе домой, в машину, на улицу? Не знаю, но в любом случае, если попробуешь набрать номер, да, в игре «Лето Микс», может быть, все получится.
1: «Лето Микс» в летнем на Европе Плюс.
0: Все, микс из хитов одного артиста уже готов. Я сейчас назову несколько фактов про него. Узнаешь, о ком идет речь. 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся. Он начинал карьеру в легендарном бойз-бенде. Позже стал успешным сольным исполнителем. Первым мужчиной, который в одиночку появился на обложке американского Vogue. Снимается в кино. Совсем недавно установил рекорд по количеству концертов в лондонском стадионе Уэмбли. Очень красивый мужчина, очень талантливый. О ком идет речь? 495-745-6565. 5. Набирай номер, дозванивайся, забирай беспроводные наушники.
2: Реклама.
3: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Самокаты от 3 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Ищи магазин в своем городе.
5: Симферополь «Лада», прием. Надо «Лада». А бензин вам надо? Очень надо.
6: Акция при покупке автомобилей «Лада» в наличии. Получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру.
5: Надо «Лада». Симферополь «Лада».
6: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не ответа.
7: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Это микс. В летнем на Европе плюс.
1: Совершенно возможно, что Игорь сегодня унесет беспроводные наушники домой. Игорь, привет. Ну, вопрос следующий. Скажи мне, пожалуйста, вот представим, что ты участник бойс-бенда, да? То есть вас там, я не знаю, трое, четверо пацанов. Во-первых, это что за жанр? Вот ты главный предводитель, ты выбираешь жанр, что это?
2: Затрудняюсь ответить.
1: Ну вот давай выберем. Смотри, это может быть там что-то поп, да, как группа BTS, например. Вот. Или какой-нибудь рок, да, как Linkin Park или Nickelback.
2: Ну, скорее всего, поп.
1: Поп, да? Или нет?
2: Думаю, что да.
1: Mm-hmm, такое вот что-то в сторону Джастина Бибера, да, что-нибудь такое. Интересно, хорошо. А ты бы, значит, пел или играл на гитаре, или на басу, или на барабане?

0: Ладно, значит, факт следующий про артиста. Если назовешь меня правильным человечком, все, беспроводные наушники твои, можно будет, кстати, и на барабанах играть в них вообще вполне себе замечательно. Этот артист начинал карьеру в легендарном бойс-бенде. Позже стал успешным сольным исполнителем. Первым мужчиной, который в одиночку появился на обложке американского Vogue, снимается в кино. Совсем недавно установил рекорд по количеству концертов на лондонском стадионе Уэмбли. О ком идет речь? Знаешь ли ты, Игорь, о ком речь?
1: А есть варианты?
0: Я могу тебе включить лето-микс, микс из его хитов, чтобы, так сказать, послушать, услышать и, может быть, сделать предположение. Давай попробуем послушать.
1: Давай попробуем. Угу.

0: известный трек Watermelon Sugar. Так, ну кто это? Как думаешь?
1: Не знаю, честно.
0: Ну вот давай навскидку. Могу тебе два варианта предложить.
1: Вот давай два варианта.
0: Давай. Это может быть вариант один. Дэмиан Дэвид. Вариант два. Гарри Стайлз. О ком речь?
1: Первый вариант.
0: Первый вариант. Дэмиан Дэвид. И это... К сожалению, нет, Игорь, к сожалению. Гарри Стайлз, автор Watermelon Sugar, One Direction. Большой, легендарный бойз-бенд, в котором он участвовал, потом сольную карьеру такую забабахал, что до сих пор на концертах собирает огромное количество людей. Выглядит невероятно стильно. Я, кстати, не знаю, умеет ли он на барабанах играть. Игорь, знаешь, в любом случае, у нас есть для тебя подарочек. Классная футболка от Европа Плюс, и эти аплодисменты. Слушай, ну жду тебя еще в летнем на Европе Плюс. Классного тебе августа. До встречи, пока-пока.
1: Пока.
0: Впереди больше хитов, больше музыки. Джонни Федук появится уже вот-вот. Лето. До этого Ларри, Несса Барретт и GXDN в твоих динамиках. Делай громче.

0: Смотри, как с неба летят теплые капли дождя. Это Джонни Фиду, красивая лирика в треке «Лето». В финале этого часа 50 Cent появится «Pimp». Послушаем также «Spotify», «Ava Max».
1: Реклама.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке «Баобанк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на accountugeta.t2.ru.
7: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
8: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
9: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
10: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
11: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
12: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
15: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
16: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
17: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
18: europaplus.ru.
19: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Вот так вот встречаем это чудесное утро вместе с 50 Cent on Pimp на радио номер 1 в России. Впереди больше хитов, больше музыки, больше новостей, больше подарков. Открываем следующий час.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: столице в 8 часов утра. Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Важный закон подписал президент России Владимир Путин. 37 дел возбудили антимонопольщики в отношении участников топливного рынка и назван самый автомобильный регион России. Далее подробности. Важный закон подписал президент России Владимир Путин. Документ расширил перечень статей Кодекса об административных правонарушениях, за которые иностранцев могут выдворить из России. Число таких статей выросло с 22 до 45. В частности, теперь мигрантов будут выдворять за дискриминацию по полу, расе, национальности, языку и отношении к религии. Ранее за это был предусмотрен только штраф. Помимо этого, по многим статьям увеличены штрафы. Некоторые выросли в несколько раз. Закон вступает в силу через 90 дней после официального опубликования. 37 дел возбудили антимонопольщики в отношении участников топливного рынка. На сегодняшний день выдано уже почти 60 предупреждений нефтяным компаниям и независимым участникам рынка. ТАСС сообщает о том, что причинами стали нарушения антимонопольного законодательства. По словам аналитиков, возбужденные дела касаются недавнего дефицита бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях. Некоторые компании, по мнению антимонопольщиков, необоснованно завышали цены. Число угонов автомобилей в Москве снизилось в 47 раз, об этом заявил мэр города Сергей Собянин. По словам столичного городоначальника, таких результатов удалось добиться за счет новых технологий. Речь идет о системе распознавания лиц, видеокамерах и наблюдением за дорогами. Собянин напомнил, что в 2010 году в городе ежегодно угоняли 10 тысяч автомобилей. Сегодня этот вид преступления стал экзотикой. Также, по словам мэра Москвы, система видеонаблюдения в 64 раза сократили количество квартирных краж. Тем временем Калининградскую область назвали самым автомобильным регионом России. Здесь на 1000 человек приходится 450 машин. Вслед за Калининградской областью расположилась Московская. Здесь на 1000 жителей приходится 414 автомобилей. Третью строчку заняла Калужская область. Там 391 машина на 1000 человек. В пятерку лидеров также вошли Краснодарский край и Тюменская область. В завершении выпуска курса валют доллар подрос 81 рубль 13 копеек, евро тоже прибавил 93 рубля 58 копеек. С новостями пока все, впереди у нас летняя У и Миша Зайцев, в Москве 8 часов и 3 минуты, всем отличного дня.

Мы смело открываем дверь второго часа летнего УН Европе Плюс. У нас большие планы на это время. Есть беспроводная колонка. Да, она вот уже светится и ждет своего хозяина в игре «Кто куда?». Возможно, мы сегодня ее отдадим кому-то из наших слушателей. И далее у нас гороскоп, конечно же, до этого успеет прозвучать. Ну и хиты, разумеется. Вообще, я хотел сказать, что если ты еще не встал с постели... Ну, надо это исправлять. Надо исправлять. Август, он у нас не резиновый. Вот-вот и закончится. 5 число. Еще недавно только май был. А вот уже и все. Последний месяц лета 2026 года. И нужно его проводить с пользой. Нужно его проводить продуктивно. Нужно наслаждаться каждым мгновением. В кровати полежим в январе. Да. Что нас ждет из музыкального сопровождения этим утром? Jones Blue, My Life, Age of Desire. Послушаем Tame Impala и Джани. Также впереди Дракула. Ну и Blue Monday. И тоже Оливер Хелденс, DJs From Mars. Ну а открывает этот час красавчик Тедди Свимс и его Mr. Know-It-All прямо сейчас в летнему на Европе Плюс.

0: рано встает,
1: тот все вкусняшки со стола заберет.
0: В летнем УУ на Европе Плюс.
1: Если человек сидит в телефоне по 4 часа в день, то он теряет 10 лет жизни, посчитали в соцсетях. Эксперты говорят, что зависимость от листания ленты в социальных сетях негативно влияет на уровень счастья, ментальное здоровье, атмосферу в семье, учебу и карьеру. Ежедневное экранное время на уровне 8 часов отнимает почти 22 года. Это треть всей жизни, если человек доживает до 80 лет. Самое время, кажется, сейчас нам отложить наши смартфоны и обратить внимание на то, что вокруг нас, правильно? А то, 22 года, это что-то как будто бы многовато, да? Не будем тратить время впустую. Jonas Blue, Malloy, впереди Edge of Desire, сразу после этого Impala и Джани Дракула, прямо сейчас в летнему.

0: Бамбалайо, Кэдди Дикей на радио номер один в России. Продолжаем наше утреннее движение по хитам в летнему на Европе Плюс. Впереди гороскоп, до этого Бенас и Брос, Дэнни, Make Me Feel и Self-Aware. Тоже успеем послушать Denver City.
1: Реклама.
2: Полюбуйся ими, они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки Олис созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки Олис. Торговая марка Олис всегда, кстати, к вашему столу.
3: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7-978-979-2176.
4: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7-978-818-400 и на monolith.site.
5: Застройщик ООО «СЗ Юг-Инвестгрупп», проект на декларации на nas.ru.рф. Предложение действует по исключению ДДУ с 1 по 31 августа 2026 года. Квартиры определяются застройщиком, количество ограничено, не является публичной офертой.
6: Миллионы слушателей заходят сюда каждый день.
7: Потому что именно здесь
6: больше хитов и больше музыки.
7: europaplus.ru. Узнавай, что звучит в эфире. Голосуй за любимые хиты. Общайся и делись с друзьями.
6: Слушай и смотри Европа Плюс.
7: europaplus.ru.
6: Больше хитов.

89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: и Дани Магнифил на радио номер один в России. Самое время поговорить о том, ну, как нам прожить этот день. Советы звезд. Гороскоп.
1: Гороскоп. В летнем У.
0: Итак, овны, не бойтесь ошибиться, бойтесь не попробовать. Тельцы, критика себя сегодня точно неуместна. Близнецы, может, пора подумать о смене рабочего места или сферы деятельности? Раки, не ставьте нереальные цели, маленькие победы и так поднимут вам настроение. Львы, поработайте на совесть, чтобы не было потом ее угрызений. Девы, спокойствие начнет вас раздражать, сделайте что-нибудь для вас нетипичное. Весы, смело тяните одеяло на себя, вы это заслужили. Скорпионы, наслаждайтесь реальностью. Она просто прекрасна. Стрельцы, если долго ходить вокруг да около, закружится голова. Стоит уже определиться. Козероги, проведите день с утверждением, что движение — это жизнь. Водолеи, займите выжидательную позицию. Скоро все само собой разрешится. Рыбы, звезды сулят исполнение какого-то желания сегодня. Вот что советует Вселенная. Впереди у нас игра «Кто куда?». До этого Calvin Harris и Jazzy, Satisfy и Tears. Успеем послушать Сабрину Карпентер прямо сейчас.

0: This is what we do. Это Calvin Harris, Jazzy и Satisfy на радио номер 1 в России. 8.35 в Москве. Беспроводная колонка прямо сейчас мне говорит, что... она же не умеет разговаривать. Это у меня в мыслях. В общем, я чувствую ее позывы. Хочет отправиться к одному из наших слушателей. 4957456565. Набирай номер, дозванивайся. Будем играть в кто куда. 4957456565. Жду звонка.
1: Реклама.
2: В Байк-центр все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
3: Байк-центр.
2: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
3: Байк-центр.
2: Самокаты от 3 500 рублей.
3: Байк-центр.
2: Ищи магазин в своем городе.
4: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 000 рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
5: Симферополь «Лада», прием. Надо «Лада». А бензин вам надо? Очень надо.
6: Акция при покупке автомобилей «Лада» в наличии. Получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру.
5: Надо «Лада». Симферополь «Лада».
6: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не ответа.

Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Итак, мы сегодня отправляемся в путешествие с кем? Ну, получается, с Игорем. Игорь, привет.
2: Привет всем слушателям.
1: Значит, для начала вопрос следующий. Игорь, скажи, пожалуйста, есть ли какие-нибудь природные явления, которые тебя особенно впечатляют? Там, я не знаю, вулкан, радуга, что-нибудь, грозы какие-нибудь? Какое-нибудь любимое, может быть?
2: Ну вот, безумно люблю на грозы смотреть.
1: Грозы.
2: Особенно, когда они сверкают, прям.
1: Согласен. Есть что-то в этом такое, особенная какая-то красота. Особенно красота. Еще звук так, который он не сразу, вот хоп, ты увидел вот это мерцание, и только потом вот этот гром через какое-то время происходит. У меня это, честно говоря, у меня уют вызывает, когда я дома, ливень, грозы, и какой-нибудь ты смотришь фильм, что-нибудь такое. Я вот такую атмосферу люблю, когда так происходит. Ну и когда мне завтра никуда не надо.
2: Если еще посчитать время, сколько секунд прошло, и через сколько километров у тебя гроза прошла, получается.
1: Так можно делать. Ничего себе. Я даже не знал. Я подумал, ты скажешь, что вот если угадаешь, сколько секунд перед этим, и потом посчитаешь, и совпадет, то желание исполнится. Как будто бы...
2: Да,
1: это тоже такая интересная штука. Ну ладно, хорошо. У нас сегодня есть одно природное явление, о котором наш вопрос. Но это, правда, не грозы. Мы сегодня отправляемся в Индию. Эта страна славится не только своей культурой уникальной, да, но и потрясающими природными местами. Одно из них — это спрятанный в густых джунглях западных Гад водопад. Так как бы сейчас это произнести? Так, Дудхсагар. Вот так он звучит. Один из самых величественных водопадов в Индии. И вот, его название переводится как... Вариант 1 — «Молочное море». Или, вариант 2 — «Кефирные дали». Дудхсагар — это «Молочное море» или «Кефирные дали». Какой верный вариант, Игорь? Что думаешь?
2: Ну, я не могу даже предположить, но из-за того, что я кефир не люблю, давайте возьмем вариант молоко.
1: Слушай.
2: Молочные дали.
1: Хорошо. Принимается. И это... Я тебе так скажу. Это абсолютно правильный ответ, конечно. Да, я согласен. Странно было бы, если бы водопад в Индии назывался «Кефирные дали». Молочное море абсолютно, абсолютно верно. Воды обрушиваются с высоты 310 метров. И расстояние действительно напоминает струи молока, если вот смотреть.

0: Сказал, сделал, получается. Сказал, сделал. Игорь, я тебе еще раз поздравляю. Желаю суперского августа. Пускай все получается. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
1: Спасибо. Пока-пока-пока.
0: Больше хитов впереди. Джон Саммит появится уже вот-вот. The Vault и Julia George, Shades of Blue. И также Post Malone. Ждем трек Cold. В твоих динамиках никуда не уходи. Впереди больше хитов, больше музыки. Делаем это утро громче.

0: Это Джон Сами, Девалт и Джулия Чорч, Shades of Blue. А в каких оттенках твое утро, интересно? Может быть, в ярко-оранжевых или в более таких темных? Зависит от настроения, наверное, да? Больше хитов, больше музыки впереди. Игры, подарки, все для тебя. Это летняя уна Европе Плюс в финале этого часа. Everything but the girls. Успеем послушать Missing. Также I Can't Wait, Bob Sinclair, Kieza. Летим вперед!
1: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может заказать

0: Нужен домой.
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-00. 1-90-68. Создано при участии ООО «Осень» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
7: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва. 6+.
8: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Everything But The Girl, Missing на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше подарков, больше новостей. Все для тебя. Распечатываем следующий час на Европе+.
1: Европа+, Урбан. То, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 9 утра. А Павел Бесидин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Миша. Доброе утро всем. Новые ограничения для Европы вводит Россельхознадзор. Государство начинает пристально следить за ценами на продукты. И рейтинг самых грамотных профессий обнародовали составители «Тотального диктанта». Далее подробности. Россельхознадзор с сегодняшнего дня ограничивает транзит через Россию мяса птицы и субпродуктов из стран Евросоюза. Эта мера введена после выявления партии неизвестного происхождения, которая следовала в Узбекистан по поддельным ветеринарным сертификатам через Польшу и была заявлена как продукция немецкого происхождения. Москва уже направила запрос в Узбекистан для выявления источника нелегальных поставок, а именно установления отправителя товара. Ограничения будут действовать до проведения переговоров с Европейской комиссией по итогам расследования. Расследование выявленных нарушений. Цены на продукты в России будут мониторить от производителя до магазина. Такой закон подписал президент Владимир Путин. Он заработает с начала следующего года. Как пишет ТАСС, все это позволит государству оперативно фиксировать необоснованное повышение стоимости продуктов и принимать меры для стабилизации ситуации. Теперь уполномоченные органы смогут получать сведения от Федеральной налоговой службы о производителях, поставщиках и продавцах, информацию о ценах на продукты, объемах их поставок, а также доходах, расходах и прибыли соответствующих компаний. Перечень продовольственных товаров, в отношении которых будет вестись мониторинг, будет утверждать правительство. В Москве открылось 60 тысяч магазинов и ярмарок Бахчевых. Столица располагает крупнейшей в Европе розничной сетью, которая позволяет горожанам приобретать арбузы и дыни максимально близко к дому или работе. Кроме традиционных супермаркетов, продукция представлена на 43 круглогодичных московских ярмарках и 145 специализированных Бахчевых развалах. Рейтинг самых грамотных профессий обнародовали составители «Тотального диктанта». РИА Новости пишет о том, что в лидерах работники IT-сферы и предприниматели. Они уступают только профессионалам, это лингвисты и филологи. Не отстают также работники сферы искусств и креативных индустрий. Напомню, «Тотальный диктант» — это ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка. В завершении выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подрос 81 рубль 13 копеек. Евро тоже прибавил 93 рубля 58 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. В Москве 9.03. Всем отличного дня.

Да-да, летняя у в самом разгаре. Доброе утро всем, кто только проснулся. Тут новость. Зумерам предлагают делать ставки на собственные шаги. В Штатах набирает популярность приложение Степа, где можно ставить деньги на количество своих шагов за день. Оно использует финансовые потери в качестве мотивации для физической активности. Степа синхронизирована с телефоном, и шаги считаются автоматически. В приложении есть разные уровни сложности, и можно делать совместные челленджи с друзьями. Вот так вот подумать о том, сколько сегодня я шагов сделаю, поставить на это энную сумму денег, все проиграть, и потом расстроиться, что, оказывается, ты не так много ходишь, как думал. В общем, стоит отправить это своему другу на удаленке, который уже, я не знаю, который день не может встать с кровати. Миш Зайцев меня зовут, мы двигаемся по хитам впереди. Этим утром Бенни Бланко и Келвин Харрис, I Found You. До этого Rain Dance, Dave и Teams. Делай громче, летим вперед.

атмосферная работа от Бенни Бланка и Келвина Харриса «Fun You» на Европе+. Плюс. Если ты до сих пор не составил свой плейлист на август, у меня есть радостная новость для тебя. Уже даже и напрягаться не нужно. Мы все сделали за тебя. Танцевальная атмосфера, самые жаркие, самые горячие, самые летние треки. По будням с 8 до 10 в летнем вайбе на Европе+. Плюс. И прямо сейчас небольшой тизер оттуда. She's a lover, RKO Prods. Делай громче.

0: замедляемся. Во-первых, для чего? Ну, конечно, для того, чтобы не пропустить гороскоп, который грядет уже вот-вот. Советы вселенной на этот день. Также, конечно, чтобы не пропустить хиты. Доминик Файк впереди. Baby Doll и Камрад успеем послушать в самое ближайшее время. Be Mine на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
3: Застройщик ООСЗ «Юг-Инвестгрупп». Правильная декларация на наш.ком.рф. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 31 августа 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
4: Европа Плюс.
5: Больше хитов. Больше музыки.
4: Европаплюс.ру.
5: Больше хитов.
4: Больше музыки.
6: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

Если ты думаешь, что я отпущу тебя куда-то без совета вселенной на этот день, ты глубоко ошибаешься. Гороскоп в летнем на Европе Плюс прямо сейчас. Овны, не бойтесь ошибаться, бойтесь не попробовать. Тельцы, критика себя сегодня точно неуместна. Близнецы, может, пора подумать о смене рабочего места или сверхдеятельности. Раки, не ставьте нереальные цели, маленькие победы и так поднимут вам настроение. Львы, поработайте на совесть, чтобы не было потом ее угрызений. Девы, спокойствие начнет вас раздражать. Сделайте что-нибудь для вас нетипичное. Весы, смело тяните одеяло на себя, вы это заслужили. Скорпионы, наслаждайтесь реальностью, она просто прекрасна. Стрельцы, если долго ходить вокруг да около, закружится голова, стоит уже определиться. Козероги, проведите день с утверждением, что движение — это жизнь. Водолеи, займите выжидательную позицию, скоро все само собой решится. Рыбы, звезды сулят исполнение какого-то желания. Вот что советует Вселенная на этот день. Впереди прогулка по нашему денежному хранилищу в игре на повышение. До этого Мадонна, Мартин Гаррикс, Бизар и Диор, Крис Браун. Успеем послушать Five More Hours прямо сейчас в летнему.

0: Вместе с Мадонной мы объявляем об открытии очередной прогулки по нашему денежному хранилищу в летнем на Европе плюс 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся, прогуляемся, может быть, унесешь немножко денег с собой. 495-745-6565. Игра на повышение прямо сейчас.
1: Реклама.
2: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7-978-979-2176.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Симферополь «Лада», прием. Надо «Лада». А бензин вам надо? Очень надо.
5: Акция при покупке автомобилей «Лада» в наличии. Получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру.
4: Надо «Лада». Симферополь «Лада».
5: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не оферта.
6: Больше хитов.
7: Больше хитов.
1: Больше музыки.
8: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: решение. В летнем У на Европе Плюс. Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: Так, я торжественно перерезаю ленточку, которая открывает путь к прогулке по нашему денежному хранилищу. И встречаю Валентину. Валь, привет!
2: Здравствуйте!
1: Привет, привет! Ну, рассказывай, как поживаешь, как настроение
2: твое?
1: Привет,
2: привет! Алло!
1: Алло, я здесь, я с тобой, а ты? Все хорошо? Как дела твои, расскажи?
2: Я тоже с вами.
1: Как настроение?
2: Отлично.
1: Угу, угу. Какие планы на этот август? Вот уже 5 число. Осталось вот буквально 24-25 дней, все. Лето завершится. Что будешь делать?
2: Работаем.
1: Работать. Ой, как-то даже скучно. Подожди. А может быть, какая-то встреча? Или какая-то, может быть, прогулка? Я не знаю. Что. Или пока так. В общем, все, ну, как пойдет, так пойдет.
2: Встреча одноклассников у нас должна быть. 40 лет.
1: Ну вот. Да. Вот, встреча одноклассников, замечательно. Будете хвастаться друг перед другом, кто чего достиг, или же, или нет?
2: Ну, как всегда. Ну,
1: хорошо, Валь, я понял, ладно. Ну, во-первых, ты вот на этой встрече сможешь рассказать о победе в игре на повышение, если она случится. Сейчас расскажу, что будем делать. У нас будет минутка, прогуляемся по нашему хранилищу, будем открывать ячейки одна за другой. Вот как только ты остановишься, тогда и остановимся. Задача не перепрыгнуть сумму секретную, после которой все денежки сгорают. Ты готова пробовать?
2: Конечно,
1: супер.
2: Готова.
1: Ну, если готова, тогда не будем терять времени. Погнали. Итак, сразу открываем первую ячейку.
0: 1050 рублей.
1: Так, 1050 рублей. Что делаем?
2: Открываем.
1: Дальше. Идем дальше, хорошо.
0: 1840 рублей.
1: Так, почти 2000.
2: Дальше.
1: Опа, дальше. А тут еще кое-что есть у нас.
3: Бонус. 10 тысяч рублей.
1: Ага, вот и бонус от Озонбанка. Ага. Уже получается 11 840. Так, что дальше делаем? Забираем или
2: идем
1: открываем?
2: Дальше.
1: Идем дальше. Ну, хорошо.
0: 2520 рублей.
1: Так, 2520. Идем дальше или забираем?
2: Идем дальше.
1: Идем дальше?
2: Рискуем, да.
0: 3220
1: рублей. 3220. Итак... Забираем или идем?
2: Идем.
1: Идем дальше.
2: Конечно.
0: 4640 рублей.
1: 4640 рублей. Валь, ну это была вот та самая сумма, выше которой прыгать нельзя. Ровно за минуту до нее как раз-таки дойти мы и успели. И общий твой выигрыш составляет сколько? 14640 рублей.
2: Ура, ура, ура! Огромный!
1: Ну вот, не зря, значит, я сказал, что будет чем похвастаться на встрече одноклассников. Да, ты говорил, у вас будет встреча? Встреча одноклассников или выпускников? Одноклассников. Или выпускников?
2: Одноклассников.
1: Одноклассников, хорошо.
2: Выпускников уже 40 лет.
1: Хорошо. Красота. Ну, я тебя поздравляю с выигрышем. Прекрасный день, прекрасное начало, прекрасное утро. Чудесного августа тебе желаю. Пускай все складывается. Еще услышимся на радио номер 1 в России. Пока.

0: территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
1: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: Феникс, да, мы даже если встречаемся с какими-то преградами, помехами, мы возрождаемся, воспаряем, и все случается так, как нужно. Marshmello, Portugal The Man, Европа плюс, Usher, Lil Jon, Ludacris впереди, в финале этого часа сразу после Crystal Light, Джон Саммит и Инес. Делай громче это утро вместе с нами.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляются.

0: каждая неделя.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на accountogeta.t2.ru.
9: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
10: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
11: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
12: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
13: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
14: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
15: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
16: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
17: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ашер, Лил Джон, Людакрис на Европе Плюс. Подарили ли мы сегодня беспроводную колонку? Подарили. Отдали ли деньги из ячейки нашего денежного хранилища? Отдали. Будем ли мы это делать завтра? Да, конечно, да. Летняя У с 7 до 10. Обязательно присоединяйся. Больше хитов, больше музыки впереди.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: 12+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Прямо сейчас новости на Европе Плюс и Павел Беседин. Приветствуем.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, Саша. Доброе утро всем. Число мошеннических операций через банкоматы резко выросло. Назван максимальный размер выплаты по больничному, и юристы рассказали, кому можно спать на рабочем месте. Далее подробности. Число мошеннических операций через банкоматы в России резко выросло. Центробанк сообщает о том, что во втором квартале зафиксировано уже 1764 преступления в этой сфере. Это больше, чем за весь прошлый год. Интересно, что общее число мошеннических операций по банковским картам в этом году снизилось сразу на 7%, а объем похищенных средств упал на 17% до 1 миллиарда и 300 миллионов рублей. Между тем, спикер Госдумы назвал приоритетные направления для работы депутатов этой осенью. По словам Вячеслава Володина, это противодействие мошенничеству и совершенствование миграционной политики. Володин напомнил, что завтра в России вступает в силу очередной закон, направленный на борьбу с кибермошенничеством. Вводится уголовная ответственность за продажу иностранцам сим-карты без указания идентификатора мобильного телефона, а также за внесение в договор заведомо ложных сведений. Максимальный размер выплаты по больничному в 2026 году назвал Соцфонд России. РИА Новости пишет о том, что эта сумма в 6827 рублей в сутки. При расчете больничного учитывается заработок за два предыдущих календарных года. При этом размер пособия за полный календарный месяц не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Он в 2026 году составляет 27093 рубля. Можно ли на законных основаниях спать на рабочем месте? Ответ на этот вопрос дали юристы по трудовому праву. По их словам, вздремнуть на работе действительно можно, но только во время официального перерыва, например, обеденного. В остальных случаях сон на рабочем месте может стать поводом для привлечения к ответственности. При этом юристы говорят, что возможность покемарить на работе может быть согласована с руководителем в случае сменного графика или особых условий труда. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос. Теперь он стоит 81 рубль и 13 копеек. Евро тоже прибавил. За него дают 93 рубля и 58 копеек. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: Мичико. Ритмы, которые как бы напоминают о том, что лето все еще в силе. Так что да, продвигаемся далее в летнем режиме под лучшую музыку. Впереди у нас огромное количество классных хитов, так что заряжаем. Алекс Уоррен на подходе, слышим Fever Dream и Леона и Кэллум Скотт уже здесь. Stay через пару минут.
1: Реклама.
2: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Больше хитов. Больше музыки. 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Бобби Блюз и Fever Dream. Один из лучших треков этого лета, конечно же. Ну и один из лучших треков нашего чарта. Можно его поддержать там. Не забывайте голосовать на сайте europoplus.ru. Послезавтра уже пятница. Так что будем подводить музыкальные итоги недели в Еврохите. Welcome на сайте europoplus.ru. Голосуйте. Пока же впереди у нас летний трек от Bruno Mars, I Just Might. И дождемся Mizmo. Hello. Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7-978-979-2176.
3: Симферополь «Лада», прием. Надо «Лада». А бензин вам надо? Очень надо.
4: Акция при покупке автомобилей «Лада» в наличии. Получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру.
3: Надо «Лада». Симферополь «Лада».
4: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не ответа.
5: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-2797.

0: остановок заряжаем нон-стоп на Европе Плюс. С нами в это время Балза, Magnetic. Слышим Тедди Свимс и Мистер Know It All. Токио Хотел тоже здесь. California Nights. California Nights. В общем, проведем время очень нескучно, очень музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
3: europaplus.ru.
4: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 11 утра в Москве.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа плюс.

0: знакомая Мишель на Европе Плюс, на Малиновой Луне. Ну, при свете Луны сегодня не забудьте погрузиться в летний вайб. Вечером особо летний горячий плейлист заряжаем, как всегда, по будням с 20.00. В общем, welcome, обязательно вечерком не забудьте. Пока же продвигаемся далее вместе с Heaven, услышим I Run и дождемся Dua Lipa Levitating совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7-978-979-2176.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
7: Это 4 миллиона друзей.
6: Плейлисты Европа Плюс.
7: Новинки.
6: Видео со звездами.
7: Годные мемы.
6: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
8: Привет! Мы бригада У.
9: Вступай в группу Европа Плюс.
8: Подключись!
10: Это Антон Камолов.
11: И Лена Обитаева.
10: Если мы что-то не договорили в эфире,
12: можем договорить здесь.
13: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
6: Будь ВКонтакте с Европой Плюс. Больше хитов.
7: Больше музыки.
14: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Сири Рикейн, Европе Плюс и Бамбалео. 11 часов и 33 минуты в Москве. Всем привет, всем хорошего дня, классного лета. Все-таки лето еще в силе, так что продвигаемся далее под горячие хиты. Нарза на подходе, услышим ритмичную вещицу Talk to You. И немного рок-ритмов тоже не помешают. Temper City, Self Aware. Через пару минут.
1: Реклама.
2: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Самокаты от 3 500 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Ищи магазин в своем городе.
4: Симферополь «Лада», прием. Надо «Лада». А бензин вам надо? Очень надо.
5: Акция при покупке автомобилей «Лада» в наличии. Получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру.
4: Надо «Лада». Симферополь «Лада».
5: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не оферта.
6: Больше хитов. Больше музыки.
7: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Без остановок продвигаемся в ближайшие полчаса. Заряжаем только хиты в режиме нон-стоп. С нами в это время Джон Саммит, Shades of Blue. Робин Шульц и Дэвид Гетта. On repeat. Медуза, Don't Wanna Go Home. И много других отличных хитов тоже на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллиона друзей.
5: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
6: Подпишись!
7: Это Антон Камолов.
8: Артур.
9: И Саша.
7: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
7: договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
11: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица. Полдень.

0: Blues и Shades of Blue. Ритмично и хитово продвигаемся в этот летний денек. Дальше еще больше классной музыки будем заряжать. На подходе у нас лучший трек из нашего чарта Еврохит Топ 40. Да, номер один сейчас. Tame Impala, Jenny, Dracula. И дождемся Naked Circle Waves, Sweet Emotion совсем скоро.
1: Реклама.
2: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7-978-979-2176.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКД».
4: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7-978-818-400 и на monolith.site.
3: Застройщик ООО «СЗ Юг-Инвест-Групп». Проектная декларация на nas.com.rf. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 31 августа 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7 без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Больше хитов.
6: Больше музыки.
7: 89,7 FM.
8: 89,7 FM.
7: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Тима Пауль и Дженни на Европе Плюс. Дракула, Дракула на волне успеха сейчас в нашем чарте. Еврохит ТОП 40. Первое место по итогам прошлой недели. Посмотрим, удержится ли на вершине в этот раз. Послезавтра уже будем подводить музыкальные итоги вместе с Алексом Мануиловым с 14 до 16. Еврохит ТОП 40 на Европе Плюс. А пока же впереди у нас Ави. Услышим Meet Me in the Dark и дождемся Clean Bandit Rockabye через пару минут.
1: Реклама.
2: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания, необходимо консультироваться со специалистом.
5: Миллионы слушателей заходят сюда каждый день.
6: Потому что именно здесь
5: больше хитов и больше музыки.
6: Европаплюс.ру. Больше хитов.
5: Больше музыки.
7: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: French Montana, Max Bean, Европе Плюс, Ever Since You Left Me. Стильно продвигаемся далее, уже потихоньку к финалу этого часа. Успеем еще послушать парочку классных треков, в том числе Savage Garden, To The Moon and Back. Совсем скоро.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой

0: Блюз.
1: Реклама.
2: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
13: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
12: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Savage Garden на Европе Плюс и To The Moon and Back. Именно столько у нас хорошей музыки, до Луны и обратно, так что продвигаемся далее. Огромное количество, да, хитов на подходе, так что оставайтесь поблизости. Это Европа Плюс.
1: Европа Плюс — рок, хиты с характером.

0: музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час дня в Москве. Прямо сейчас новости на Европе Плюс и Павел Беседин. Приветствуем.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Саша. Добрый день всем. Названные регионы, в которых до сих пор сохраняются проблемы с топливом на АЗС. Новый рекорд по самозанятым установлен в Москве. И россияне рассказали, что им больше всего мешает заниматься физкультурой. Далее подробности. Названы регионы, в которых до сих пор сохраняются проблемы с топливом на АЗС. Вице-премьер России Александр Новак заявил о том, что это территории, где преобладают независимые автозаправочные станции. Сейчас штаб по нефтепродуктам уделяет этим регионам повышенное внимание. Новак отметил, что на заседании оперативного штаба договорились с нефтяными компаниями о том, что они через региональных операторов будут постепенно насыщать бензином, в том числе независимые заправочные станции. Напомню, ранее крупные компании постепенно стали отменять ограничения по количеству литров в одни руки. Больше 40 миллионов человек будут пользоваться новой высокоскоростной трассой между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, эти цифры взяты путем сложения числа местных жителей в Московской и Питерской агломерациях. Мэр отметил, что проект не единственный по поручению президента. ВСМ будет развиваться в сторону Нижнего Новгорода и Казани. Кроме того, ведутся переговоры о строительстве магистрали в сторону Минска, Воронежа и юга России. Число самозанятых в Москве превысило отметку в 2 миллиона 400 тысяч человек. Это данные на 1 июля 2026 года. Получается, что это уже 14% от всех зарегистрированных в России самозанятых. Только за первое полугодие казна таким образом пополнилась больше, чем на 10 миллиардов и 600 миллионов рублей. А это на 7% больше, чем в прошлом году. Каждому третьему россиянину не хватает физической активности из-за работы. Это данные социологов. 33% постоянно ощущают дефицит движения. Еще 11% отмечают такую проблему только в холодное время года. 4% только летом. 27% респондентов говорят, что их деятельность сама по себе связана с физической активностью, а 25% не испытывают недостатка движения. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 81 рубль 13 копеек. Евро тоже прибавил 93 рубля 58 копеек. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. В Москве уже 13 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 20 минут по Москве. Ну, еще больше модных танцевальных ритмов будет у нас играть в субботу. Вечером заряжаем Residents, так что обязательно подключайтесь в субботу вечером. Ну, можно и в любой момент подключиться и к подкасту Residents на сайте europaplus.ru. Так что welcome, пока же. Движемся далее вместе с Джей, услышим Church и The Second Voice на подходе. Let me be. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
3: Застройщик ООО «СЗ Югинвестгрупп». Правильная декларация на nas.com.rf. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 31 августа 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
4: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
3: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
5: Симферополь «Лада», прием. Надо «Лада». А бензин вам надо? Очень надо.
6: Акция при покупке автомобилей «Лада» в наличии. Получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру.
5: Надо «Лада». Симферополь «Лада».
3: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не оферта.
7: Больше хитов, больше музыки.
8: 89.7 FM.
9: 89.7 FM.
8: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.
10: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: задержанку до рубрики «Афиша». Пришло время узнать, что интересного происходит в столице.
1: Афиша на Европе Плюс.
0: Павел Беседин все расскажет. Привет, Паша.
2: Привет, Саша. Привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В широком прокате анимационная лента «Храбрый Давид», снятая по мотивам первой и второй книги царств Ветхого Завета. Однако, несмотря на первоисточник, сюжет получился совершенно диснеевский. Юному герою скромного происхождения предстоит поверить в себя, совершить некоторое количество подвигов и получить за это награду. Разница только в том, что верит он не столько в себя, сколько в высшие силы, направляющие его судьбу, и проводящие через все испытания. Сходство с диснеевскими принцессами усиливается тем, что будущий царь дружит, разговаривает со всеми зверушками, которые попадаются на его пути, от овец, которых он пасет, до песчаной мышки, которую он встречает в пустыне. В театре Моссовета комедия под названием «Замужняя невеста». В основу постановки легла пьеса «Своя семья», написанная в 1817 году. Она в духе своего времени иллюстрирует жизнь дворян начала 19 века со всеми предубеждениями, порой не имеющими отношения к реальности. По словам режиссера, сюжет этого спектакля – нестандартная история, в которой нет негатива, нет отрицательных персонажей. Это добрая, нежная, почти рождественская сказка про большую семью, члены которой со всей серьезностью относятся к появлению в их круге нового человека. В результате оказывается, что чужих людей нет. Начало в 7 вечера. Гараж особого назначения на ВДНХ приглашает на выставку «Сквозь время». Ее посвятили 70-летию легендарной «Волги» ГАЗ-21. В экспозиции 16 раритетных автомобилей, которые предоставили частные коллекционеры из клуба «Волга М-21». Редкие экземпляры и машины после реставрации. Выставка расскажет историю автомобиля от выпуска на Горьковском автозаводе до превращения ее в культурный символ. Среди экспонатов санитарная ГАЗ-22D, копия «Черной Волги» Юрия Гагарина, автомобили с фильма Эльдара Рязанова и другие версии легендарной модели. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европу+.

0: в таком состоянии и положении он сейчас находится. Ну, а мы, если что, продвигаемся тоже не скучно. Стромае на подходе, и услышим Леони Калмскотсти через пару минут.
1: Реклама.
2: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7 978 979 21 76.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-2797.

0: градуса на Европе Плюс, на ресницах. Ну, рядом с нами всегда огромное количество классных хитов. Продвигаемся далее нескучно вместе с Sunrise Avenue. Услышим Fairy Tale Gone Bad. И до финала часа здесь Рэй Долтон, Blood Running. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на comfugeta.t2.ru.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Плейлисты разных стилей и направлений.
8: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
10: А котики?
11: И, конечно, котики.

0: и его летнее «Hello». Остается только присоединиться, конечно, и сказать, в принципе, то же самое. «Hello» или «Привет, привет всем, кто слушает Европа Плюс». Меня зовут Алексей Мануилов. А на горизонте уже они, группа «Temper City» «Self Away». Напомню, сейчас третье место у нас в чарте в Еврохит ТОП 40. Вершина близка, как никогда.
1: Реклама.
2: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Симферополь «Лада», прием. Надо «Лада». А бензин вам надо? Очень надо.
5: Акция при покупке автомобилей «Лада» в наличии. Получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру.
4: Надо «Лада». Симферополь «Лада».
5: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не оферта.
6: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Больше хитов.
9: Больше музыки.
10: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бодрые мысли вслух от Тимы Белорусских, а через пару очень быстрых минут на Европе Плюс тот, кто абсолютно уверен в том, что совсем не обязательно хорошо петь. Главное это делать от души. Впереди на Европе Плюс Пост Малон и его душевное Cold.
1: Реклама.
2: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7-978-979-2176.
3: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: праздники у нас намечаются разные, но 100% хитовые. Это факт.
1: Реклама.
2: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
9: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
14: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: the sim. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Отличного дня, в Москве 15:00.

0: понятный, с хорошим вкусом. Да, это Алекс Уоррен, Fever Dream. Да, Fever Dream проникновенно, искренне и, главное, всегда жизненно. Привет-привет всем, кто слушает Европу Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов. Ну и на горизонте нас совсем скоро уже Bloom. Это будут Cheat Codes и Train. Но сначала...
1: Реклама.
2: Симферополь, Лада, прием. Надо Лада. А бензин вам надо? Очень надо.
3: Акция. При покупке автомобилей «Лада» в наличии получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8 978 076 3200 и на крым.лада.ру.
2: Надо «Лада». Симферополь «Лада».
3: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не оферта.
4: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
5: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Европа Плюс.
8: Твоя свобода выбора.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
8: Топ 40.

0: Kronos.ru.
1: Больше хитов, больше музыки.
0: Больше хитов, больше музыки. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: это Джон Саммит. Но дальше у нас больше хитов, больше музыки. Ждем Алан Уокер, появится Кайра. Группа Maroon 5, да, этот самый хит, который однозначно прошел проверку и временем, и чартами. Впереди Sugar. Ну да, немного подсластил наше летнее настроение. Но этот уровень сахара не в минус, а только в плюс.
1: Реклама.
2: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия – 1 год. Звоните плюс 7 978 979 2176.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Больше хитов.
5: Больше музыки.
6: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И у нас впереди кей-поп суперстар, участник BTS Jimin с сольным хитом Who.

0: Завтра на базе 30 минут услышим Swim. Сейчас высокое второе место у нас в чарте в Еврохит ТОП 40, а в пятницу, возможно, уже и самая вершина.
1: Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно.

0: Simply the Dark на Европе плюс АВ. Абсолютно летний хит. Да, хит лета 2026. Но и, к слову, еще больше летних треков. Настоящий такой летний вайб нас ждет сегодня вечером на Европе плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе плюс.

0: Реклама.
1: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Симферополь «Лада», прием. Надо «Лада». А бензин вам надо? Очень надо.
4: Акция при покупке автомобилей «Лада» в наличии. Получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру.
3: Надо «Лада». Симферополь «Лада».
4: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не ответа.
5: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Больше хитов. Больше хитов.
8: Больше музыки.
9: 89 и 7 FM.
10: 89 и 7 FM.
9: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: самодостаточно и говорит само за себя. Лето. Это Джонни и Федук. Дальше у нас больше хитов, больше музыки. Впереди Кунгс, Black Eyed Peas и новейший, крутейший хит Bizarre. Вот я уверен, что тоже многие себя поймали на мысли. Чем больше слушаешь Bizarre, тем больше он нравится. Впереди на Европе Плюс Мадонна и Мартин Гаррикс.
1: Реклама.
2: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7-978-979-2176.
3: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Душераздирающая история на Европе Плюс от Айовы. Мы, конечно, ждем чарт наш. Еврохитов 40, лучшие хиты недели. Пятница уже близко, пятница уже послезавтра.
1: Алекс Манойлов.
0: Лучший старт. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Мощнейший взлет. Жель. Moving to the sun. Номер один. Тейм Импала и Дженни. Дракула. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов.

0: мощный такой драйвовый дэнс у нас в конце часа. Но еще бы старались профессионалы. Джура Калдера, Наталья Килс и Far East Movement. Lights Out. В начале часа следующего на Европе Плюс Али Фарбан, диджей-продюсер с хитом Body Talk.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Радіо.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: На часах в Москве 5 вечера. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
3: Алекс, привет, всем добрый вечер. Россия готова рассмотреть предложение о возобновлении прямого авиасообщения с Мексикой при проявлении заинтересованности со стороны мексиканских властей. Прямые рейсы были прекращены в феврале 2022 года. Сейчас попасть в Мексику можно только с пересадками. Время в пути превышает 20 часов. Посольство Мексики обсуждает с российскими представителями варианты возобновления перелетов. Организация требует получения специальных разрешений от авиавластей. Национальный автомобильный союз предложил повысить штраф за движение по обочине до 5000 рублей. Поводом стало высокое число нарушителей. В Москве с начала года оштрафованы почти 67 тысяч водителей, а в Петербурге 124 тысячи. Однако в ряде регионов контроль практически отсутствует. В 32 субъектах штрафы за движение по обочине не фиксировались. В автомобильном союзе считают, что увеличение штрафа простимулирует региональные власти бороться с этим явлением. И житель итальянского города Бетонто по ошибке выбросил в мусор выигрышный лотерейный билет на 1 000 000 евро, решив, что ничего не выиграл. Позже родственники заметили совпадение номеров, но билет уже отправили на мусоросортировочную станцию. Сотрудники компании восстановили маршрут мусоровоза и после ночных поисков нашли билет целым. Генеральный директор назвал произошедшее чудом. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов. Star.
4: Это топ новости в Star News. Тайла отвергла обвинение в высокомерии, объяснив, что ее прямоту и откровенность часто принимают за грубость. Певица рассказала, что менеджеры пытаются ее контролировать, но она не хочет терять свою индивидуальность. А свой новый альбом «A-Pop» Тайла называет попыткой показать разнообразие африканской поп-культуры. Бритни Спирс подумывает о новом бизнесе. Недавно она призналась, что хочет делать свечи и мыло, и даже готова ради этого удалить аккаунт из соцсети. Идея появилась во время восстановления после травмы. Сама Бритни признается, что это ее способ, цитата, «стать добрее к себе». В общем, Бритни продолжает подогревать интерес к своей персоне. Жаль, что не музыкой, а разными интригующими заявлениями. На концерте Ашера в Нэшвилле произошел неловкий момент. Ашер пригласил на сцену фанатку для исполнения песни, но та не проявила должного энтузиазма. Зрители освистали девушку, но она позже объяснила, что не ожидала такого внимания и просто хотела досмотреть шоу. Этот инцидент вызвал споры в сети о праве фанатов вести себя на концертах так, как они хотят, не прислушиваясь к призывам артистов. Найл Хоран сделал сюрприз для актрисы Эллы Брайт. Он тайно записал вокал для ее кавера на классическую песню The Foundations 67 года Baby, Now That I Found You. Элла Брайт была искренне тронута, узнав об этом. Дуэт вошел в делюкс издания саундтрека, которое вышло, напомню, 24 июля. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

0: Дженни Дракула. 8 недель уже в чарте у нас. Еврохитов 40 сейчас уверенное первое место. Удержаться на вершине, конечно, будет непросто, но возможно. При твоей, конечно, поддержке на europaplus.ru. Так что голосуй за любимые хиты. Ну а итоги недели уже в пятницу, как всегда, в 14 по московскому времени.
1: Реклама.
2: Симферополь «Лада». Прием. Надо «Лада». А бензин вам надо? Очень надо.
3: Акция. При покупке автомобилей «Лада» в наличии получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8 978 076 3200 и на крым.лада.ру.
2: Надо «Лада». Симферополь «Лада».
3: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не оферта.
4: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
5: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Европа Плюс.
8: Твоя свобода выбора.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.

0: Hitsparade.ru.
1: Больше хитов, больше музыки. Больше хитов, больше музыки.
0: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Визмана на Европе Плюс. Ну а дальше у нас еще больше хитов, еще больше музыки. Ждем Top Model, Calvin Harris, Jazzy. Но чуть-чуть пораньше Temper City, да, и тот самый хит, который 100% прибавил им немало преданных фанатов и поклонников. Впереди на Европе Плюс Self-Aware.
1: Реклама.
2: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
3: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать... абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
4: Застройщик ООО «СЗ Югинвестгрупп». Проектная декларация на nas.rf. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 31 августа 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
5: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

свете стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя

0: 17.50 в Москве. До конца этого часа сначала Риалто с нами, ну а затем он, Майкл Джексон, и хит, который однозначно на все времена. Впереди Билли Джин.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Майкл Джексон на Европе Плюс, Билли Джин, хит всех времен и однозначно всех народов. Кстати, более 12 миллионов копий продано этого сингла. Я думаю, что это не предел, и эта цифра будет еще только расти. Ну а мы идем дальше в следующий час, где еще больше хитов и еще больше музыки на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 6 вечера. Игорь Акулов здесь, с новостями. Игорь, привет, рассказывай, что у нас нового.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Костя, привет, всем добрый вечер. Александр Новак сообщил, что проблемы с топливом сохраняются на независимых АЗС. Июль этого года в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. И мужчины чаще женщин верят в любовь с первого взгляда. Подробности далее. Вице-премьер Александр Новак по итогам совещания по ситуации на топливном рынке сообщил, что проблемы с топливом сохраняются в регионах, где преобладают независимые автозаправочные станции. Власти договорились через региональных операторов вместе с нефтяными компаниями постепенно насыщать топливом и независимые заправки. Однако в ряде субъектов ситуация остается напряженной. Правительство продолжает мониторинг и принимает меры для стабилизации рынка. Напомню, что вчера сеть АЗС «Газпромнефть» сняла ограничения на отпуск топлива в 13 регионах. Wildberries сообщили о ликвидации последствий атаки на сортировочный центр в Тульской области. К тушению пожара привлечены подразделения МЧС, экстренные службы и сотрудники компании. Всего задействовано более 15 единиц техники. Атаки на логистические объекты Wildberries продолжаются с 18 июля. Под удары попали склады в 12 регионах. Жители Москвы теперь могут заказывать медицинские справки с помощью голосового помощника Алисы. По словам заммэра Анастасии Раковой, нейросеть подскажет, какие документы доступны, поможет оформить нужные и расскажет, где получить бумажную копию. Для этого достаточно быть прикрепленным к городской поликлинике и подключить навык Алисы к своему профилю в приложении «Имяс.инфо». Июль этого года в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений с 1891 года. Средняя температура превысила прежний рекорд, установленный в 2010 году и повторенный в 2024. Рекорд достигнут за счет очень высоких температур на востоке Приволжского, в Уральском и Сибирском федеральных округах, где среднемесячные температуры превысили норму на 2-3 градуса, а в Тюменской области на 4 градуса. При этом на европейской территории России было прохладнее. И 82% россиян хорошо помнят свою первую любовь. Чаще всего она приходилась на подростковый возраст. Мужчины немного чаще женщин верят в любовь с первого взгляда. 40 против 36%. А большинство опрошенных сегодня не поддерживают связь с первой любовью. Самым романтическим поступком россияне считают неожиданное решение давней проблемы своего партнера. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 81 рубль и 13 копеек. Евро 93 рубля и 58 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс. Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: Один такой, и надеюсь, мы дотянем эту историю до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП-40. Было бы классно. Поэтому europaplus.ru, раздел Еврохит ТОП-40, заглядывай, голосуй, поддерживай. Ну и, конечно же, не забывай, что в ближайшую пятницу у нас случится обратный отчет. А Алекс Мануйлов расставит всех по местам, даст все это послушать. Короче, будет классно. В пятницу с 14 до 16 по Москве все случится, но если вдруг в пятницу, ну, дела, я понимаю, конечно же, надо закончить рабочую неделю, начальник, может, злой у кого. А в субботу будет повтор с 16 до 18.
1: Реклама.
2: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Симферополь «Лада», прием. Надо «Лада». А бензин вам надо? Очень надо.
5: Акция при покупке автомобилей «Лада» в наличии. Получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру.
4: Надо «Лада». Симферополь «Лада».
5: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не ответа.
6: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97.

0: Phoenix прямо сейчас от Marshmallow и Portugal's Man. Летний трек для всех, кто заканчивает рабочий день в эту среду. Ну и, естественно, такой музыки сегодня будет предостаточно, потому что я каждый будний день всем обещаю летний вайб в 20 с нулями по столичному. Ну и, конечно же, там море классной летней легкой музыки для того, чтобы почилить после рабочего дня, отдохнуть, выдохнуть, ну и, конечно же, настроиться на следующий день. Да, это вот такая небольшая настройка вечером для того, чтобы встать с утра уже в прекрасном настроении. В общем, сегодня летний вайб не пропускай, в 8 вечера все будет. Ну а в ближайшие минуты из летнего я могу пообещать KDDK и Bamboleo. Но прежде мною любимая история, и история, которая любима вами, потому что добралась до первой строчки Еврохит ТОП 40, Bruno Mars, I Just Might.
1: Реклама.
2: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7-978-979-2176.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Официальная группа Европы Плюс ВКонтакте.
6: Более 4 миллионов друзей смотрят, лайкают, играют, добавляют и репостят каждую секунду.
5: Будь ВКонтакте с Европой Плюс. Больше хитов.
6: Больше музыки.
7: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Союз прямо сейчас. Айбон Даф. Продолжаем с вами двигать в сторону летнего вайба. Остается все меньше и меньше времени, ну и все больше и больше музыки. Рае и What is my husband до финала этого часа.
1: Реклама.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер «Спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
12: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
14: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
15: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
16: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
17: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
18: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат.
19: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
20: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес»

0: хиты на сайте europaplus.ru.
1: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
0: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Семь вечера в Москве. Игорь Акулов в студии с новостями. Игорь, здравствуй. Расскажи нам, что у нас нового.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Кость, привет, всем добрый вечер. С завтрашнего дня операторы связи должны вносить IMEI в договора при продаже сим-карт мигранта. Россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка и зачислять их на свой счет в другом. И мировые цены на кофе в июле достигли максимальных значений этого года. Подробности далее. Александр Новак сообщил, что российские вертикально интегрированные нефтяные компании обеспечивают максимальное производство топлива, в связи с чем ограничения на его выпуск снимаются. Компании перенесли сроки ремонтных работ и нарастили объем производства. Помимо этого, правительство также продлило запрет на экспорт бензина до конца января 2027 года и запрет на экспорт дизеля на август для обеспечения внутреннего рынка и приоритетных потребителей, включая сельхозпроизводителей. С завтрашнего дня вступает в силу закон об уголовной ответственности для операторов связи за оформление сим-карт для мигрантов без указания в договоре идентификационных номеров IMEI. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. За нарушение предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до одного года. Закон направлен на борьбу с кибермошенничеством и усиление контроля за использованием мобильной связи мигрантами. С 1 октября россияне получат возможность вносить наличные через банкомат одного банка и зачислять их на свой счет в другом банке через систему быстрых платежей. Пополнить можно будет только свой счет, перевод другому человеку не предусмотрен. Лимиты не более 25 тысяч рублей на одну операцию, 50 тысяч в день и 200 тысяч в месяц. Банки будут подключать сервис по своему усмотрению и смогут устанавливать плату за услуги. Бесплатные лимиты переводов на этот сервис не распространяются. Мировые цены на кофе в июле достигли максимальных значений с января. Арабуста подорожала более чем на 9%, арабика на 16,5%. Также выросли цены на какао на 27,5% до $5.61 за килограмм. Рост цен на кофе связан с неблагоприятными погодными условиями в странах-производителях и сокращением запасов на мировых биржах. И ученые разработали крошечные гидрокостюмы для мадагаскарских тараканов с электронными имплантантами, позволяющими управлять их движениями под водой. Костюмы смолы с баком для генерации кислорода позволяют насекомым выживать и передвигаться под водой до нескольких часов. Тараканы могут быть полезны для обследования повреждений и поиска людей после наводнений и землетрясений. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля и 19 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. А больше хитов и больше музыки.

0: это Тима Белорусских на Европе Плюс прямо сейчас. 19:20 в Москве. Свежий трек, и трек действительно классный. Я думаю, что все освободились после рабочего дня, и можно заглянуть на наш сайт europaplus.ru, Тиму поддержать. Ну и, естественно, в пятницу послушать, может быть, он уже в этот, точнее, последний рабочий появится в нашем хит-параде. Возможно, поэтому голосуем, поддерживаем, ну и слушаем в пятницу обратный отчет с 14 до 16 по Москве.
1: Реклама.
2: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7-978-818-400 и на monolith.site.
5: Застройщик ООО «СЗ Юг-Инвестгрупп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует без исключения ДДУ с 1 по 31 августа 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
6: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
7: Симферополь «Лада», прием. Надо «Лада». А бензин вам надо? Очень надо.
8: Акция. При покупке автомобилей «Лада» в наличии получите в подарок до 200 литров бензина и комплект дополнительного оборудования. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру.
7: Надо «Лада». Симферополь «Лада».
8: Количество подарков ограничено. Акция до 31 августа. Не ответа.
9: Больше хитов.
10: Больше хитов.
1: Больше музыки.
11: 89 и 7 FM.
12: 89 и 7 FM.
11: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

прямо сейчас. В столице уже 19:34. Привет всем, кто влился в нашу компашку. Классно, здорово, потому что в ближайшее время, минут через 25, нас ждет летний вайб. А там 120 минут только солнечной и летней музыки.

0: лето ты проводишь с радиостанцией номер один в России. Это Алекс Уоррен и его Fever Dream. Прямо сейчас для всех, кто, надеюсь, уже отработал. А? Это было бы здорово. Ну, в общем, среда прошла. Неделя тоже скоро пройдет, но пройдет она под лучшую мировую поп-музыку, если ты выбираешь Европа Плюс. Так вот, до финала этого часа хочется пообещать встречу с Сарой Коннор. Услышим Just One Last Dance, ну и Майли Сайрус. End of the World.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru16+.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на comtogether.t2.ru.
10: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Last Dance. Сара Коннор в финале этого часа на Европе Плюс. Красивая история. И впереди вот таких вот красивых историй будет много.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Восемь вечера в Москве.

начинаем! Здрасте, это Летний Вайб на Европе Плюс. Меня зовут Фомин, и ближайшие 120 минут мы потратим на то, чтобы почилить и расслабиться. Приложу всю совесть, честь, ум, чтобы тебе этим вечером в среду после обеда было хорошо и приятно. Итак, в первой части лови Crystal и Notion. Один из главных саундтреков прошлого лета, лично для меня, The Days. Раньше Super Shy, Роберта Флэк и Том Мич, Feel Like Making Love. Ну а начинаем с Yeah Yeah Yeah и A-трек Heads Will Rock. Погнали!

этого трека «Бомба». Королева поп-музыки Мадонна. Человек, который долгое время занимал первое место DJ Mag Top 100, Мартин Гаррикс и Бизар. Свежая история в летнем вайбе на Европе Плюс. Ну и, естественно, я жду продолжения от этих ребят. Может быть, они еще что-нибудь подарят нам в ближайшее время. Я же подарю в ближайшее время Disclosure и Сэма Смита, Omen, а также классный трек от Аниты. Boys Don't Cry.

Talk to You на Европе Плюс. Прямо сейчас. Ну, что? Как настроение? Надеюсь, что все в порядке. Надеюсь, что все нравится. Надеюсь, что кажется, что неделя практически пролетела. Ну, по крайней мере, кажется. Было бы неплохо, кстати говоря. Потому что, ну, среда, дело такое. Вроде бы уже и середина недели. То есть, как бы... Понедельник, вторник, как минимум, уже позади, а это самые сложные дни, а впереди вроде как четверг, пятница, так пятница вообще вроде как нерабочий день. Ну ладно, это все, конечно, мысли, но по факту ощущения где-то в голове все это складывается, правда ведь? Как будто бы в пятницу уже можно и немножко расслабиться. Ладно, в расслабимся сейчас. Для того, чтобы это сделать, у меня есть DJ Годжа, Джейсон Деруло, Мелоди, Мичико. Прежде появится мною любимая история. Я вот каждый раз слушаю ее и каждый раз получаю удовольствие. А когда вижу клип на этот трек, то вообще мое сердечко тает. Rex, Orange County и Amazing. Скоро здесь на Европе Плюс.

0: вообще, по моему личному мнению, это лучшая песня вот прямо сейчас в нашем эфире. Вот прям бомба. Обожаю эту историю, которая появилась на свет в 25-м году и до сих пор вот прям откликается во мне. И каждый раз слушаю и получу невероятное удовольствие. Somber и Back to Friend прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. До финала этого часа Jane и All Right. Оставайся. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
3: Европа+.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: хипстеров, да, ну тут Wonderful Life, Hurts, это же культовые теперь уже ребята, вместе с Purple Disco Machine в летнем вайбе завершают очередной час здесь. Дальше больше, естественно, еще целых 60 минут на то, чтобы почилить и отдохнуть, поэтому оставайся с нами, идем в новый час.
1: Европа Плюс Урбан, то, что хочется слушать.

0: Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Девять вечера в Москве. Стартуем! Я сказал, стартуем, да, это все мы знаем. Ну и, естественно, целых 60 минут у нас впереди. Летний вайб продолжается. Приветствую всех, кто влился в нашу компашку вовремя. 50% еще имеется, а значит, музыки будет во! И я обещаю все это для тебя сыграть, чтобы тебе было классно, чтобы тебе было хорошо, чтобы тебе было спокойно этим вечером, чтобы ты нашел свои 3 минуты, когда можно расслабиться после рабочего дня, ну и кайфануть, получить удовольствие. Буквально 3 минутки. Переключить голову, и все. Больше ничего не требуется, и сразу становится легче. Так вот, легче должно стать под классный трек от Медузы «Don't Wanna Go Home», один из самых лучших, мне кажется, припевов нашего эфира на данный момент. Этим летом звучит просто бомбически. Прежде Муни. Муни и Дав. Ну и начнем вторую часть нашего летнего вайба с дуэта. Дуэт, который, ну, мне кажется, достоин внимания и уважения. Это Charli XCX и Billie Eilish. Guess. Прямо сейчас.

0: Would you go to bed with me?
1: И это ли не прекрасно? Touch and go в летнем вайбе на Европе Плюс. Ой, как это звучит, как это здорово, как это круто получать летом, вечером, еще и в середине недели. Ну, нет слов. Would you прямо сейчас, для всех, кто проводит вечер в моей компании, это Фомин. И, естественно, я обещаю, что дальше будет еще больше хитов и еще больше классной музыки, среди которой, на мой взгляд, один из лучших треков нашего эфира на данный момент. А так бы я вообще отдал первую строчку еврохита этой истории. The Bowser и Magnetic. Прежде появится Elderbrook, Rudimental, Something About You. Скоро.

топе этот трек занимает первую строчку в нашем хит-параде. Ну, вот так вот я представляю эту ситуацию. В летнем вайбе на Европе Плюс один из моих теперь уже любимейших проектов из Норвегии, Бауса, Magnetic. Ну да, магнетическая история, которая меня тянет каждый раз, и когда я ее слышу, мне не просто стоять, и сидеть, и мне хочется двигаться, потому что в этом есть красота, в этом есть легкость, в этом есть молодость. И так это классно звучит, да, и так хочется к этому прикоснуться, и я уверен, что я не один такой. Кстати, дальше прикоснемся к классному треку Сабрины Карпентер «Tears», но прежде драма и «Ванделюкс». Послушаем «I Do». Скоро все это появится. Оставайся с нами.

Dance Dance в летнем вайбе на Европе Плюс. Надеюсь, что ты успел за эти 3 минуты сделать Dance Dance Dance. Ну и теперь готов продолжать. Продолжать делать то же самое, отдыхать, чилить и расслабляться. Чарли Пут и его Girlfriend, но прежде Madison Avenue и Don't Call Me Baby. Все это в летнем вайбе уже скоро.

0: Летнего вайба на Европе Плюс, Чарли Пут и его Girlfriend. Ну что, вот так вот мы завершаем эти 120 минут. И завтра они обязательно вернутся в эфир, поэтому ни в коем случае в 20 с нулями по Москве не пропусти летний вайб на Европе Плюс. Будем чилить, отдыхать и наслаждаться классной летней музыкой вместе после рабочего дня.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 10.

0: Ники и Бамбо Лейло прямо сейчас на Европе Плюс, столица 22.17. Привет неспящим. Ну и всем тем, кто собирается стать спящим в ближайшее время, хочется сообщить, что завтра с утра пораньше нас ждет всех летняя игры, подарки, классная музыка, компания, то, что надо. Ну, в общем, это то, что необходимо с утра пораньше. Повторяю это постоянно, но повторяю это потому, что это действительно так. Что необходимо с утра? Кофе, завтрак, компания, которая, ну, как бы вот здесь и как бы не напрягает. Как бы что-то они там делают, но к тебе особо не это, не дергают тебя, да? Здорово, здорово. Музыка играет здоровско. Играет. Хорошо? Хорошо. Утро сдалось? Конечно. Поэтому завтра летняя ни в коем случае не пропустим. Ну, а послезавтра...
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Мощнейший взлет. Жель. Moving to the Sun. Номер один. Тейм Импала и Дженни. Дракула. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: Hitradio.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 23:00 в Москве.

Portugal's Man, Phoenix, прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Продолжаем с вами двигать в сторону четверга. Ну, в общем, тут рукой подать. 40 минут, и мы, собственно, в предпоследнем рабочем. Ну, а для кого-то пятница, если не рабочая, то вообще красота, то вообще хорошо. Ну, и вообще классно, потому что лето действительно продолжается. В Москве жара. Надеюсь, что в твоем городе тоже с летом все в порядке. Ну, и, конечно же, все в порядке в ближайшее время будет во всех городах нашей необъятной. Слушай мировой поп-музыкой. Если вы выбираете радиостанцию свой номер один в России, по-другому быть не может. Сейчас будут доказательства. Во-первых, поп-королева, да, это Мадонна, один из лучших диджеев современности, Маршмеллоу, несколько лет подряд занимал первое место DJ Mag Top 100, и вместе они записали Be There. Очень скоро все появится, жди. Но прежде еще одна легенда танцевальной музыки, это Тиесто совместно с Бриеной Грейс. Beautiful Places. Скоро. Disco X.

Bizarre. Прямо сейчас на Европе Плюс Мадонна, Мартин Гаррикс в столице 23:33. Привет не спящим, ну и, естественно, всем тем, кто, наверное, в это время уже собирается. В объятии Морфея. Да, есть такие, я уверен. Но обычно, если я не до 12, плюс-минус в это время я уже, ну, как-то стараюсь уложить себя. Ну и если ты поступаешь так же, знай, что завтра с утра пораньше будить, тормошить, ставить тебя на ноги, играть с тобой, дарить тебе подарки, ставить для тебя классную музыку. Все это делать будем мы. Летнее у с 7 до 10 здесь на Европе+. Не упусти этот момент. Доброго утра.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Вперед, впереди. Кальвин Харрис и его классный трек, который отражает наше нынешнее время года, да, Summer. И, кстати говоря, июль в этом году стал самым жарким по версии синоптиков за все метеонаблюдение. Вот такая история. Чуть раньше. Медуза и Don't Wanna Go Home. У этого трека вообще, как мне кажется, один из лучших припевов в нашем эфире. Ну а также Dave Thames, Rain Dance. Все это здесь, на Европе Плюс, уже скоро. Оставайся с нами.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Салют всем! В столице полночь.

0: слушать Еврохит ТОП-40. Какие страсти там кипят, это сейчас Алекс Манулов расскажет лично.
1: Алекс Манулов. Лучший старт. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Мощнейший взлет. Жель. Moving to the sun. Номер один. Тейм Импала и Дженни. Дракула. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Изма и советую запомнить это имя, поскольку есть уверенность, что он еще не раз проявит себя на мировой музыкальной арене. В Москве 0.33, салют всем, кто с нами. Я Олег Шишкин, буду здесь ровно до 6 утра и буду активно раздавать отличную музыку, так что кто пока спать не собирается, то смело остаемся и отлично пройдем эту летнюю ночь под такие хиты, как «На малиновой луне» от группы «Моя Мишель», еще появится «Трэп Мафия Хаус», «Мафия Стайл» и «Алан Уокер» в компании Изабеллы Мелкман, Катрины Орайн. Отменная танцевальная вещица Broken Strings через пару минут.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. За это время мы услышим норвежское трио The Bauza, Magnetic.

Magnetic. Это норвежское трио, которое сейчас притягивает внимание всей Европы. Да, что там Европа? Уже и всей планеты. Группа The Bounce на радиостанции номер один в России. Далее с нами Джонни Федук, хит под названием «Лето». Чуть раньше легенды итальянской электронной музыки братья Бенасси и Дэнни, хит «Every Single Day». А еще раньше певица из Германии Лени в компании Калума Скотта. Услышим трек «Stay». Не пропусти.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

С погодой полный порядок, тепло и солнечно. Ну а если нет, то проводи время с Европой Плюс. У нас в этом плане всегда отлично, приятная атмосфера и всегда играет хорошая музыка. Например, в ближайшие 15 минут услышим Марка Ронсона и Бруно Марса с легендарной работой Uptown Funk и немецкая команда Tokyo Hotel и хит California Nights.

0: Hitsmix.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 2 ровно.

Звездочка из Blackpink Jennie на Европе Плюс, который сейчас, кстати, красуется на вершине нашего Еврохит ТОП 40 и считаю, что абсолютно заслуженно. Но, пятница уже завтра, и завтра посмотрим, смогут ли они удержать лидирующую позицию на этой неделе. И, конечно же, поддержим голосом ребят в чарте. Для этого заходим на наш сайт europaplus.ru и жмем сердечко напротив хита. Я же пока расскажу, что услышим далее. Предлагаю итальянский проект Ave, дэнс-тему Meet Me in the Dark, Боба Синклера и Кайзо. Трек I Can't Wait, и послушаем девчонок из Hunter X, основную тему к мульту кей-поп «Охотница на демонов», грэмминосный хит Golden.

начинал с небольших вечеринок в своем городе, а теперь выпускается на одном из главных танцевальных лейблов мира. Ну а Meet Me in the Dark стал для музыкантов настоящим международным прорывом. Окей.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Наши фотки кей-поп-музыки BTS Swim. Вот такой набор. Оставайся с Европой Плюс. Музыки будет много, музыки разной, но одинаково классной.